0: Мы пытались помочь Северной Корее, но мы уже заявили, что наши войска выведены из Кореи. Так что нам нельзя появляться на поле боя Северной Кореи. Нельзя непосредственно противостоять США, а то возникнет международная проблема.
1: 那就成了国际问题。斯大林同志，请问我们为什么可以援朝抗美呢？为什么我们можем воевать в Корее против США？
0: Давайте присядем и поговорим. Здесь.
2: 请坐。

0: Я думаю, есть две причины. Первая – китайцы и корейцы очень похожи в глазах американцев. Вторая – Китай и США не имеют дипломатических отношений. Можете действовать свободно.
1: Второе – Китай и США не имеют 苏联方面能提供哪些援助呢?
0: Мы можем вам поставить вооружение и технику. Мы перевезли в Читу достаточное количество самолетов, артиллерии, танков, боеприпасов, чтобы вооружить несколько дивизий.
1: 我们最需要的是苏联能够派飞机空中支援。 因为美国在朝鲜战场完全控制了制空权，战端一开，我们的军队和后勤供应线将受到严重的威胁。Мы
0: можем прикрывать ваши войска истребителями, но только на фронте. Глубже нельзя. Если самолет будет сбит, летчик попадет в руки врага. Или труп попадет в руки американцев, это однозначно приведет к международному скандалу.
1: Если бы не было советских самолетов, то мы очень трудно отвечали.
2: Нам трудно будет направить войска.
0: Если вы так решили, то знайте, Северная Корея продержится не более недели, а безнадежное сопротивление не имеет никаких значений. Лучше отходить с боями для дальнейшего наступления.
3: 彭老总从沈阳发来两份急电。先说内容吧。第一份电报说，我军入朝作战时，军委能派出多少架战斗机和轰炸机给予掩护？何时出动，并由何人负责指挥？现在连飞机都没有，还谈什么指挥啊？第二份电报呢？彭老总说， 恐鸭绿江铁桥被炸毁，不宜集中优势兵力，失去战机，故决定将四个军、三个炮兵师全部集结在江南待机歼敌，改变原定计划，妥否派师。给彭老总去电报，立刻回京参加政治局会议。
4: 刚才啊，诸位都发了言，虽说多数同志都同意出兵朝鲜，但还是担心入朝作战取胜的概率不大，啊，把话说白了吧。新中国刚刚成立，这个时候出兵援助朝鲜，是值还是不值啊？我看这个问题没有从根本上解决。
5: 下面由荣臻同志和彭老总介绍一些情况。据我们得到的军事情报，杜鲁门与麦克阿瑟举行了会谈，他们瞧不起中国军队，认为我们出兵的可能性很小，不足为患。他们坚信，在南北朝鲜，抵抗都会在感恩节，也就是11月23号之前结束。他们还断言，这场战争他们是赢定了。
6: 印度驻中国大使帕尼加转交的英国外交部长的电报，我们已经转给了金日成同志。金日成同志当即表示，我们绝不会放下武器，绝不会投降，我们要抵抗到底。